пора, я уж мусы някой хват. Доди дулку прелит, в контузе нам без капиша, уречек ману, и матни вид постои, паде сан.